Perkussie aan niest, echt het bitotje koetje bof. Nippatarit, shampoo, manga, drava, ведро. И палочки, при всем при этом это прет. Да еще как.

0: Allez, allez.
1: Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макенги! Макен